Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим. Ужели

не сутся они мимо скорбанных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: случаю.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: вы.
1: Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра,

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

нет. Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы от

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Доброе утро, дорогие радиослушатели. Вы настроились на самую лучшую радиостанцию «Лидер». С вами диджей Светогорский. И обычно мы начинаем наш утренний эфир с утренней гимнастики. Мы сейчас с вами это и сделаем, дорогие радиослушатели. А у вас тут сегодня замечательные песни, замечательные передачи и просто классные эфиры. И мы начинаем работу в прямом эфире. Как всегда, утренняя зарядка.

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

под музыку.

мероприятия окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Ну вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

Wollte keine Pavel Und da war ein Wüfterler. Вот такая песня новая по букет. Веган и не это.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро,

Вскакиваю с капозыкином. Мне тут заказали вернее, мальчику заказал. Да я... Да я Аинки. Только Аинка не знаю, тут, не тут. Это будет. У нас...

А то она у меня не в Китае, в Туне. Вам переказала ноги.

Dana Милохина и Николай Басков. Это будет Валя Таратафа. Офигели Макику. Да я Алинки. Принимай Алинки.

Вот такая повышенная капавикина. Я русская для Фенгеля-Макеля. А теперь он мне вакава аля помала. Пофива Фенгеля-Макеля.

А теперь помогит. Это было вокалик Деяфек. Стон Деней Дея Допликова. А теперь Фиги Макикова. Кого? Дея Аинки. Аинка, принимай. И это будет Малиля Блиф. Хочу на люки.

0: is good.
1: I told you, they're the best.
2: Это было но не не только легкий век. А у меня пока вока веков нету. Прилета мне в валюк летать. По фифам моим, кисток в них.

А у меня есть вокалик, только на пифе, кто поет, и я вкатаю и повторяю эту песню. А пока мой.

Яна пфе боковик, который кипрофи все-таки набивальника. Вива фи! Принимай фильма Матику.

0: deux heures, s'il vous plaît, car je dis comme.
1: Нет, это ты. Так. Но я надо другой. А пока повторю. Свой так.

Теперь нафья этот заказик в синематику. Я поставлю этого не вирофи и наклюк новая песня примерно.

Вот такая песенка по металлу веки Филя Ламатом Вивафи и на крюк от Фингель Макиком. А у меня пока вокабликов нету. А будет от меня вот эти вамов виходов.

вот такая повытая песня, а вдруг пока в синематику напиши, кто я эту песню пою, и я найду. А пока у меня будет своя капа Вики. Это будет у нас.

Вот такая капусинка, повытаю, оливок, добавлю тряпку и поставлю. Это вокалик. Офигенно матрику. Фред и Фред только мама для всех мам принимайте.

И она твоя ковик. Это будет вот такое, понимай. Да я ангела новолюфеля от Фенеля Мартика. Понимай.

Вот такой вот кофе. Офигенно, мастиком. Да я один новую серию пофотаю. Я капавикина. А я буду ваши заказики. Фаф.

А у меня пока покажи, как его лифа по пока катается. Вот так ми я не будем пока вокалик вскакивали фа. А мы пофлюфаем. Перефлю.

Таком. Да я кофе каплю, белые каповики от меня. Белые мафи цвет, а тебе винематику. Вакова для меня фонки Монако, Люфа Кимбокина. Спасибо за заказик. Папа, я

А у меня пока вакансиков нету. Только 5 минут у меня. И сколько? Да, 35. А теперь повыкид. Я не знаю, что такого вам ключить.

Вот вгадала новинку. Она буквально вифля Фиона. Фрифа им, да я.

Вообще это и Тиффани, помойте, где я буду от Сингера Маркета. Так вот я, для Маркета, для всех.

Хочу куки, которые делают мир для меня, когда бери в Америке, в Немецке. Для Филина Макинку. Принимай, принимай, пофюфай.

Watercolor. Paotana. Teyongi. Gakinana. Pifna. У меня есть офигенный мальчиком. Вакафик. Плюфит меня поставить. Окей. Фоман. Принимай. Принимай.

Выкатили новый iPhone. Видно, я на iPhone 5. А я по там не вплю. Да я офигела макику. Понимай. От меня.

Ну вот, поприветствую моего эфира время, а я передаю Гиверу Светогорскому. Это фигняю политику. Принимай, а я с вами ненадолго прерваюсь. Всего давайте. Да, генетики 0-0 по московскому времени. Принимай микрофон.

0: Проверка.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радиолидер.
2: Радио.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
6: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
7: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный, гуляем до утра!

слышались? Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук. Те, кто устал, идите спать. А мы только начинаем разгоняться. Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим эти...

Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский, и я хочу сказать, что я с вами буду до 16:00, песни будут классные, и эфир будет очень замечательный, послушаем продолжение вчерашнего эфира, группу Good 1K, и заказики также я принимаю, и сейчас я хочу найти заказик от Сергея Марченко для «Нежного солнышка», Стаса Михайлова, если, конечно, я найду его. Если нет, то тогда придется скачивать. Да, заказик есть, сейчас я его добавлю, уже я его нашел, сразу скажу. Все, заказик найден, добавлен. Сергей, я ставлю твой заказик. Стас Михайлов, ты моя девчонка для «Нежное солнышко».

Это был заказик от Сергея Марченко для «Нежного солнышка». Стас Михайлов, «Ты моя девчонка». А мы продолжаем, дорогие радиослушатели, эфир дальше, пока заказиков нету. Ну и послушаем, конечно же, новую группу, которую мы слушали вчера. Просто уже будут другие песни. У этой группы просто очень много песен. Группа Good 1K и Андрей Шик. Песня называется «Пандора».

А вот я ее нашел, только хочу обратиться к нежному солнышку и к диджею, который ставит мне заказ, и пишите хотя бы или Саши, или без ошибок, хотя бы или немножечко поточнее, потому что вы немножечко, вот я так понимаю, песня вот и Снежка написала Гая за Бразерс Найки, а песня называется «Пинаю воздух Найками». Поэтому будь немножко повнимательнее при написании заказа, чтобы я не ошибся. И действительно, потому что когда пишете заказики поточнее, их легче искать. Итак, Снежка, принимай.

Это мы послушали «Заказ от Снежки», «Шаман гуляй, Россия», и шаман сейчас продолжит у нас петь. Снежка еще заказала один трек, он называется «Душа нараспашку». Сейчас я его добавляю и слушаем.

Итак, дорогие радиослушатели, продолжается наш эфир. Я с вами до 16:00. Следующий заказик от Снежки, песня Алексея Воробьева. Она написала у нас любую. Это будет сумасшедшее, послушаем.

Следующий заказик я поставлю от нежного солнышка. Это песня «Пропаганда», качаю качели. Принимай, снежку, принимай, нежное солнышко.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Раз в первом числу эфира я принимал заказики, и второй час я ставлю, как обычно, тематический эфир. Если первый час принимаю заказики, значит второй час тематический. Если наоборот, первый час заказики, значит тематический эфир, второй значит заказики. Раз у меня первый час был заказики, значит я второй час делаю тематический эфир. Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Группа действительно good, 1К, она классная, и действительно песни все переслушать, конечно же, невозможно, поэтому я и поделил в несколько эфиров, чтобы песни не повторялись, и я еще буду их разбирать, потому что, чтобы в папках даже не двоились, поэтому слушаем дальше. Следующая песня, она называется «Жизнь научила».

А мне поступил заказ к дорогие радиослушатели. Он пришел мне в личные сообщения на Макса в своей второй половинке. Хочу сказать, что я ее очень сильно люблю. Это очень замечательный человек и, конечно же, в хорошем смысле этого слова. И для нее хочу поставить ее же заказик. Зеленоглазое такси. Принимай. Оригинал, конечно же.

Продолжаем эфир, дорогие радиослушатели, не переживайте, все заказики поставлю, будут и от меня песни. Следующий заказик от Сергея Марченко, Иван Кучин, простите. Иван Кучин в таверне, принимай.

Следующий заказик мне заказала Снежка. Она написала что-нибудь Евгения Сибирцева. Ну, попросила, принимай, девчонка.

следующей заказик от Снежки для кофеек прозвучит песня группа Arcadias. Я тоже думал, что поставить. А художник берет краски.

Это был заказик от Снежки для кофейка. Аркадия, художник, берет краски. Осталось буквально мне полчаса эфирить, даже 35 минут. Но сейчас я немножечко поставлю песенок от себя. Первую песню, которую я поставлю, вернее, дальше продолжу, это группа Любэ, группа Корни и Интонация. А песня называется «Просто любовь».

городам. Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. В ней полет вольных птиц, в ней рассвета роса. Отчий дом, дети малые, в моей гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: любимая моя.
1: Это была песня, как вы догадались, для своей второй половинки. Группа Любэ, группа Корни и группа Интонация, просто любовь. Кстати, да, вторая половинка заказала у меня песню в исполнении группы Лариты. Думал, что поставить. Пусть будет на Титанике, принимай.
2: Нет, не надо слов.

Это была песня в исполнении Лолиты на Титанике. А сейчас, дорогие радиослушатели, в оставшейся части эфира послушаем немножечко классных песенок от новой группы Good 1-2K. Следующая песня «Оставаясь с собой».

Следующий заказик мне поступил от Сергея Марченко. Для всех замечательная песня «Ирина Круг. Друзьям». Понимаете?

Уважаемые друзья, слушайте Радио Лидер. А если вы хотите заказать приветы, поздравления или свою любимую композицию, нет ничего проще. Просто зайдите в личные сообщения к диджею, который ведет эфир, и передайте свой привет, а также свою замечательную композицию. И она обязательно прозвучит на нашем радио. Не стесняйтесь, будьте активными. Мы ждем вас.

Продолжаем дальше. Да, у меня еще есть буквально 15 минут, и из 5 я буду уже передавать диджею Велине. Да, еще есть время поставить заказики. И я хочу сказать небольшое объявление. 6 августа в эфире моем двухчасовом с 14 до 16 будет эфир, посвящен дню рождения близкого мне человека, моей половине, девушки, моей второй половинки, поэтому заказы будут либо связаны с днем рождения, либо их вообще не будет, потому что именно будут песни, посвящены дню рождения, празднику и так далее. Это будет день рождения на радио Лидер. Полностью буду делать день рождения. Это 6 августа. Также хочу сказать, дорогие радиослушатели, что эфиры мои будут теперь разнообразные, будут очень много новиночек, потому что я за новиночками слежу, и будем, конечно же, продолжать дальше слушать новиночки. Хочется сказать спасибо, что вы приходите на эфиры, слушаете и под мои песни танцуете, нравятся вам песни, я знаю. И мне сейчас написал диджей Данчо, скачай группу Хит Синдикат для Снежки, любую песню, эта группа нравится. Ну, пока я не скачивал, но тем не менее нашел на Лунарезе. Снежка, принимай, какая есть уж песня. От Данчо для тебя. Первое свидание, группа Хит Синдикат. А я пока пошел искать заказик от Юсера.

Следующий заказик от пользователя Юсер. Называется песня «Шикарная опасная», а группа «Три восьмерки».

И еще одна песенка, тоже заказик от Юси, это, наверное, последний, потому что время 15:47, мое основное время эфирное заканчивается, но, как я посмотрел расписание, сегодня свободный эфир, уже заказики поставит Сергей 72, который придет в 18:00. Я до 17 часов еще останусь, но просто буду как автодиджей просто ставить песни, потому что эфир основной мой заканчивается. Завтра, дорогие радиослушатели, в 14:00 я с вами снова на связи. Буду принимать ваши заказики, буду отрадовать вас новыми песнями, дорогие радиослушатели. А сейчас я хочу поставить песню от пользователя User. И также я знаю, что хочется мне посвятить эту песню своей половинке, которую очень люблю, и действительно песня очень классная. Поет Сергей 72, он же Сергей Тюменский, руководитель радио Лидер и хороший исполнитель, поэтому сейчас мы эту песню и послушаем. Любите друг друга, чтобы не было. И пусть у вас будет, несмотря ни на что, все хорошо.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство,

0: звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий, агрессивный лай ротвейлера, голос диджея, слегка искаженный помехами.
1: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык дыхания.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

На этом, дорогие радиослушатели, мое основное эфирное время заканчивается. Завтра в 14:00 я, как всегда, с вами, дорогие радиослушатели, на волне Радио Лидер. В 18 часов сегодня придет наш Сергей 72, будет принимать заказы. Почему я сказал, основное время заканчивается? Потому что в 16:00 свободный эфир, и любой диджей, конечно же, может взять с эфир этот, может играть просто автодиджей. И я до 17 часов просто поставлю для вас, дорогие радиослушатели, хорошие песни. И с 17 до 18 прозвучит песня автодиджея. И в 6 часов уже придет Сергей 72. Вечерняя смена начнется. Давайте послушаем песню в исполнении Гута 1К «Прости меня».

Вот такая песенка прозвучала. Да, я знаю, что мое основное время эфира уже подошло к концу. Я просто ставил песенки. Мне сейчас написал диджей Данчо. Хочет, чтобы вышло нежное солнышко, поэфирило, пока придет наш Сергей 72. Ну а что? Я могу... Я человек наемный. Попросил человек. Ну, хочет он услышать нежное солнышко. Ну что я сделаю? Нежное солнышко... Тебя попросил сам диджей Данчо, поэтому как хочешь, тебе хочешь, не хочешь, тебе придется выйти. Расспросит человек.

0: Вам не варю. Всем привет. И ФФ можем запекать ФФ. С вами. А это Люки Век. Приполяю зря.
1: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки

Aqui pia bonito. Já devia tanto. E fica bonito. Volta cá. Tem mãe.

0: Polish.
1: Вот такое песня повлутая. Во-во-во поехали. Дряги фея данта. А теперь
2: пятьдесят два пронёс.

А теперь для сливки будет песня «Доченька моя, китокик всем принимай».

0: Снежка, тут мне заказик прийти. Офигели мальчику, да я тебя не буду называть, а то вес валяя будет хохотать. Принимай, не в каких-то авариях.
1: Это не просто песня, это обращение ко всем людям, которые любят забирать чужое. То, что дорого, никогда не забирайте чужое. Мы так

Вот такое. Вакансии мне офигели мальчиком. Да я в нефти. Гирос какие вини мои трюфи. А теперь у меня пока вакансий нету. Глюту свое что-нибудь.

0: такого кофик. Вскакиваю, я пытаюсь свою книгу.
1: Это будет вот такая.

Так, у меня из рукавика вскакивается, поэтому я кричу свою капавики. И у виска запа нет, но в коле вкатается. Фитав.

Так. Когда вокалик добавлю и пытаю. Это будет и на крюк по зеленой принимай кей дефект вокруг финей макеку.

Ну вот, мой эфир подлюфа коту, а филелю ферифа льва хоту повилять лёкого и фикика и добрых флюфакерей. Всем на новый трек эфири. Даватая. До новых встреч!

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед тем, как начать эфир свой, я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72, и хочу поприветствовать всех радиослушателей, которые меня сейчас слушают. А слушают меня сейчас на радио «Лидер», радио «Ночь любви», радио «Мега Микс Музик». Попозже присоединится еще одно радио. Спасибо вам, дорогие наши ведущие, за ваш труд. А еще я хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.абус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, это самое главное, а то идиотов бегает у нас, ой-ой-ой, сколько. Если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, я жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет песня «По берегам Туры», которая сейчас разлилась, собака негодная.

Ну вот и прослушали песню про Тюмень. Вы, наверное, все помните мультфильм «Ёжик в тумане», да? А у нас сегодня на лидере будет «Котик в тумане», потому что заказ тумана у меня поступил от Данча Котика. Принимай!

Вот такой туман был у меня. От котика. От дача котика. Аннушка удача там у нас вчера закурила вроде бы, правда с ментолом, но я и угощу сигаретой. Правда без ментола. Покурите на здоровье.

Ладно, Аннушка, я вижу, накурилась уже, даже развеселилась, что и сигаретку дали. Вон как плясала у нас. Данча, нежное солнышко тебя точно споить хочет. Выпьем, говорит, за любовь, это для тебя от нее. Принимай.

0: Выпьем за любовь.
1: Данча, это был заказик от нежного солнышка. Именно для тебя. А сейчас давайте послушаем «Сиреневый сад» от Валентины Сабанцевой.

Вот такую песенку нам спела Валентина Сабанцева. А у меня заказик есть от Данча Кутика. И это будет Настя. Принимай.

Че, Аннушка, удача, не накурилась, что ли? Обязательно тебе надо с ментолом. Ну что ж, на тебе еще сигаретку, только уже с ментолом.

Ну, я думаю, ой, извиняюсь, сейчас-то у нас Аннушка удача накурилась. И такую сигарету, и с ментолом, какие только она не курит, а. Хорошо еще, что не пьет всякую заразу. От меня вам будет любимая зараза просто и всего. Я еще хочу сказать, что к нам присоединилось радио «Чистый кайф». А оттуда я тоже жду заказики, если кому-то хочется послушать свои композиции. А пока будет любимая зараза, хоть и зараза, но любимая.

Вот такая вот была любимая зараза от меня. Ерчонок, ну ты, видимо, человек настроения, что ли. Сегодня встала, наверное, не с той ноги. Вчера мне и милый мой, и солнышко мое, и зорька ты моя. А сегодня я к тебе не подойду. Принимай.

Все, прошла любовь, завяли помидоры, и я к тебе тоже не подойду. Вот так вот. Аннушка, удача, а ведь для тебя есть заказик от нежного солнышка. Вот зачем ты, нежное солнышко, сманила покурить, а? Я вот это вот не пойму. Она тебе и говорит, сейчас докурю и брошу, так что принимай.

Вон докурила Аннушка, она пришла. Вот. Ирчонок, а ты действуй, как Аннушка удача. Она сидит на одном месте и просто зубами ловит стрелы, как идиотов, которые невест себе ищут. Да и ни одного, двоих уже поймала, третьего ждет. Не веришь, послушай. Аннушка, принимай.

Ирчонок, это интересно, какие же я слова тебе говорил, а? Ах, какие ты говорил мне слова? Вот мне интересно, жениться точно не обещал. А если обещал, то, ну, обещал, не значит жениться. Принимай.

Во, звал же я ее на сеновал, чтобы получила светлую чистую любовь. Так она с кузнецом приперлась, а сейчас, ох, какие слова ты мне говорила, к тебе больше не подойду. Началось в колхозе утро, я лучше сейчас. Новиночку вам поставлю от Сабанцевой, воля-волюшка.

Вот так вот, оказывается, я же фантазерами остался. А вот Данча, котик, уверен, что все девочки, которые сейчас здесь находятся, потому что он это заказал для всех девочек, все девочки хотят секса. Так что, девчонки, если это правда, занимайте очередь. Принимайте.

Аннушка, удача, конечно, к Данче вставать в очередь-то, елки-палки. А то у меня только узнают, что мне надо. Сразу же посылают меня куда подальше. Вот слушай.

0: Вот одно доказательство, что пролетело. Сейчас будет другое. Собрался к Ленке к доярке, а там Колька уже меня опередил. Слушайте.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Мне Ленка нравится доярка. Вот это груди бутылей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Софьете Ивановну, то что конюхам, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Со старой липой на поляночке другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

ele foi na palhaçada, que ideia que esta pode dar. Моя молочная доярочка, какие груди докидал. Ну, сейчас послушаем, что мне Ирчонок прислала. Какой-то эксперимент. Давайте послушаем.

Вот такой эксперимент был у нас от Ерчонка. Соня, я, конечно, вас приветствую. У нас на радио Лидер. Что-то вы не заходите к нам. Ну что ж, Ерчонок, не знаю, тому ли ты дала. Послушаем.

У всех все есть. А она еще спрашивает, тому ли, говорит, я дала. Ну, ты молодец. Ну, а мне что остается? Смотреть на парфюм?

Снежка. Так, здесь у нас Снежка или не здесь Снежка? Здесь. Для тебя, Снежка, заказик, Аданчик, котик. Он говорит, что ты его старшая сестра, так что принимай, сестреночка.

Вот такой заказик был для Снежки от Данчи Котика. Послушай, Ирчонок, я вот сейчас заплачу и пойду свое горе заливать чем-нибудь. Как она меня только сегодня на эфире, а? Сейчас вообще пропади, говорит, ты пропадом. Принимай!

0: учитесь на моем примере. Все, все.
1: Да, Ярчонок, ты, видимо, еще не ученая. Ты не знаешь, что бывает, когда у Сереги срывает резьбу. Послушай.

когда у Сереги срывает резьбу, когда у Сереги срывает резьбу, соседи в квартире Серегиной поют.

глумиться злодейки судьбе. И вот искуситель, осклабясь, стоит у порога, когда напряжение на тоненький крайний виток. Неловко нажал

И вновь у Сереги срывает резьбу. В вареную свеклу упало лицо. Разбитые стекла, вы скажете, полноте, так не бывает. А я возражу, полюбуйтесь.

когда у Сереги срывают резьбу, когда у Сереги срывают.

Правильно, Ирчонок, и делаешь, что боишься. Все правильно. Так, той или тай, я вас приветствую на радио Лидер. Очень рад видеть. Мы всех рады видеть, потому что на самое радушное, самое добродушное и гостеприимное радио Лидер. Данча, котик, вот не кормишь свою девушку, а потом говоришь, похудела, зая. Принимай.

Данча, ну если тебе не нравится, что у тебя похудела подружка, а я сейчас поприветствую семерочки, приветствую вас на радио Лидер, тогда я тебе, Данча, пампушечку предложу, принимай.

закатом даль твоя, играет с чайками волна, и кто-то на ночь Бакин зажигает. Мне колыбель твоя нужна под легкий шепот тростника. Я юность и любовь свою качаю. Как в детстве я приду с утра,

Что не говори, а девчонки все-таки это наша прелесть. Ведь мы без них не можем, ведь женщины у нас, ну, все королевы.

0: Вот такая вот композиция была от меня, дорогие радиослушатели. А сейчас у меня задерживается сменщица на 10 минут, поэтому я сейчас отключу радиостанцию, у которых в расписании стоят ведущие, а сам продолжу свой эфир минут на 10. Как придет моя сменщица, так я, конечно же, отключусь. Чистый кайф, мне в личку, пожалуйста, напишите, вас отключать или не отключать. Сейчас я отключаю «Ночь любви», там будет Алинка. И отключаю «Мегамикс», там будет Арчибос. Он уже меня перебивал как-то, но сейчас он будет на «Мегамиксе». А вот «Чистый кайф», пожалуйста, скажи мне, отключать тебя или не отключать. Пока я жду, что скажет мне «Чистый кайф». Это Серега. Я поставлю вам «Красиво жить не запретишь, но помешать можно».
1: Красиво.

0: тобой выпьем, стоя за удачу, и вновь по полной мы нальем.
1: Погуляли, очень хорошо, ну вот на радио чистый кайф, своеобразное говорит, да, Серега, ты, я думаю, меня слышишь. Она говорит, такая девушка ходит, своеобразная, а вы два дурака не, на нее внимания не обращаете. Так и говорит, два дурака, так что принимай своеобразное обоих дураков.

Вот такой вот заказик у меня был своеобразный с радио «Чистый кайф». А я передаю микрофончик малой, потому что малая пришла, а от вас отключаю. Всего вам самого наилучшего, дорогие наши радиослушатели.

тебя сполна. Кто-то скажет, за ноутом дома, разве это эфир? Но как только она нажмет play, вмиг меняется мир. Это не просто плейлист, не клик мышкой в ночной тишине.

0: И снова всем привет-привет! И снова с вами я, диджей Малая. Как всегда, с вами проведу эти 2 часа, уже даже меньше 2 часов. Буду принимать ваши заказики, как всегда. И выполнять. Спасибо, Сергей72, за его эфирчик и то, что он меня немножко... Мне немножко помог. И немножко повел эфирчик. Да, я немножко опоздала. Так. Ну и как всегда, я с вами сначала поздороваюсь с каждым лично. И потом уже поставлю рекламку. И уже буду после рекламки принимать ваши заказики. Так. Это у нас Эрчонок, Лена Перунова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Сергей Марченко, Сергей72, Рафаэлка, Радиолидер, Нифига не фея, Аншка Удача, Я145, Диджей Данчо Котик и Юзер. И Юзер 164 и 234. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо нашим чат-партнерам за рекламку. Как всегда, за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, заказик у меня пока что нету. Я буду ставить от себя. Так, и давайте с вами послушаем. Томаш Милош Мамуля. И Русик душевной песни «Золотинка, ты и я». Слушаем.

Спасибо нашим чат... Ой, я уже запутался. Так, это у нас прозвучали две композиции. Томаш Милош Мамуля и Русик Душевной песни Золотинка, ты и я. Так, следующий давайте. Утром пасмурно с композицией Шинова. И СМВК и БВЗ буду рядом.

Прозвучали у меня две композиции. Утон Пасмана с композицией «Решено» и СМВК и БВЗА с композицией «Буду рядом». Так, следующий. Сонечка Олениченко. «Люби меня» и вторая «Гравитация» с композицией «Побег за счастьем».

Прозвучали две композиции. Сонечка Олениченко, «Люби меня», и «Гравитация», «Побег за счастьем». Так, давайте следующий.

озлобиться, не сломаться, не потерять в душе огня. Пора пришла себе признаться, побудь хорошим.

прозвучали две композиции. Лизион «Побыть хорошим для себя» и Вейделе «Половина моя». Так, следующий давайте три композиции. Александр Добронрав «Чего хотят мужчины», Тео Буя и Рикардо «Небо над нами». Слушаем.

Прозвучали мне три композиции. Александр Бронрав, «Чего хотят мужчины», Тео Буя и Рикардо, «Небо над нами». Так, заказик у меня прозвучит. От Данчо, «Ин Вальтер», «Лети».

прозвучал заказик. От Данчо Инна Вальтера лети. Данчо, почитай личку, что я тебе написала. Так, давайте послушаем от меня пока. Слава, скрипка, я у деда. И вторая. Шиншилла, дог и дог.

И это у нас был Слава Скрипка, я у деда. Так, и у меня есть заказик от Аннушки Удачи. Гравитация, я удаляю номера.

Заказик позвучал от Анушки удачи. Гравитация, я удаляю номера. Так, давайте, следующее будет у нас. Которое вот не позвучало. Шиншила, док-от-док.

И это у нас была шиншилла, док и док. Так, давайте следующее. Вилли дубайская шоколадка и Лейли феминный стиль.

Прозвучали две композиции. Вилли «Дубайская шоколадка» и Лейли «Фирменный стиль». Так, следующий «Декаденс», «Напрасные слова» и Лиза Кутузова «Первый поцелуй».

Это у нас были «Декаденс», «Напрасные слова» и Лиза Кутузова «Первый поцелуй». Так, давайте следующие три послушаем. Ауден и Шаун Ферриджа. Хайтс Хоупс. «Гравитация с чистого листа». И «Смак клубняк. Моя зайка».

И это у нас прозвучали три композиции. Ауды и Шаум Фориджи, Хайд Хойпс, Гравитат с чистого листа и Смак Клубняк, Моя Зайка. Так, давайте еще следующий три послушаем. Эйл Файерс, Вечеринка, Мама, я хулиган и Маруська, дочь, Любушка, Ипотека.

Извиняюсь, такая композиция, я что-то не послушала. Поэтому только сейчас услышала. Извиняюсь. Так, надо ее удалить. Так, давайте пока послушаем одну композицию. Это будет у нас Артём Тиманов. Время замирает.

И это у нас был Артём Тиманов. Время замирает. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединились семерочки. Ой. И уже убежал. Оставил мне заказик и убежал. Странно. Так, ну посмотрим, может еще пойдет. Так, еще хочу поприветствовать, к нам присоединился Джанго. Приветствую, приветствую вас. Располагает, чувствуйте себя как дома. Вот и семёрочки. А вот так вот погромче? Я когда микрофон есть у меня далеко, у меня получается, что тихо. Так, заказик у меня будет от семёрочек. Кибер-бродяга, цифровая душа.

0: И это у нас прозвучал заказик от семерочек. Кибербродяга, цифровая душа. Так, и давайте от меня послушаем пока. Хайдай. Ай, Хайдай. И пять пятниц Сочи. Наталия. Бодан, быть собой.
1: По-прежнему считаю, что 1 000 000 просмотров у маяка на Рилзе – это моя заслуга. Но что теперь поделать?
2: Хотя бы намекни, хотя бы просто так, хотя бы до весны. Даже

Прозвучали две композиции. Хайдай и пять пятниц в Сочи. Наталья Бодан. Быть с тобой. Так, извиняюсь. Так, и следующее, давайте пока одну композицию послушаем. Будет Гутик Костырева «По-настоящему».

И это у нас были Гузик Костылёв по-настоящему. Так, и давайте последнюю послушаем. И я буду с вами уже прощаться. Это будет у нас Эльвина. Зачем ты меня отпустил?

0: И это у нас была Эльвина. Зачем ты меня отпустил?
1: Так.
0: Ну и будем с вами прощаться. Услышимся завтра в это же время. Победим эти 2 часа с 20.00 до 22.00. Я буду принимать ваши заказики. Надеюсь, завтра будут заказики, я их буду выполнять. Как всегда. И всем хорошего вечера, отличного настроения. Всем пока-пока. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

хочу сказать спасибо каждому из вас, кто включает эту волну в этот поздний час, кто пишет заявки, кто верит в этот звук. Мы вместе создаем этот волшебный круг. Спасибо.

0: Ой, джингл прозвучал. О, классный джингл. Вот. Я поставлю вот такой вот трек. Прозвучит первый трек. И также напомню то, что вы можете оставлять все свои музыкальные заказики. И с вами диджей Данчо, ваш котик. А я пока поставлю трек, который прозвучит для Стежки. Вот такой вот интересный трек. Называется «Моя судьба». Морни, по-моему, исполняет.
1: Ты моя судьба, мой любимый дом. Я с тобою до конца, я с тобой огнем. Пусть летят года.
0: Да, и сразу скажу, будут сегодня некоторые новинки.
1: Ты моя судьба.

Какой трекинг послушали? Следующий мы послушаем. Аркадий Кобяков. Другая жизнь. И трек прозвучит для диджея Алинки.

Так от меня прозвучал Кобяков. Другая жизнь. Ну а теперь Снежка попросила поставить песню для себя. Ну я для тебя поставлю эту песню, да? Такая как лед. В версии 2011, короче, оригинал. Потому что мне она больше нравится, поэтому принимай.

Теперь звучит для диджея Алинки и для Снежки. Йович, Артем Смайл, Калашников Ф-ремикс, Бомбито.

А теперь трек прозвучит для диджея Светогорского. Это будет, скажи, председатель Юрий Красноперов.

Зазвучал. Я поставлю следующий трек. Это будет у нас Тулпар Абдулкеримов, друг.

изучил. Вот такой вот классный. А я включаю следующую композицию. Это будет у нас Дмитрий Гревцев. Забудь, прости и отпусти.

И помню я все, как сейчас. Почему-то к тебе я остаюсь.

Теперь будет группа Кашемир. Ждешь его.

обещал приехать ровно к 10. Но на часах 3 ночи, и ты не можешь уйти.

твоей спальне его запах до сих пор не забыт. Он обещал приехать ровно к 10, но на часах 3 ночи, и ты не можешь уйти.

0: Трек послушали. А теперь я включу песню «Одна доза, две судьбы».
1: Эй, ну ты идешь?
2: Сейчас позвоню, пойми.
3: Алло.
2: Ты где?
3: Я вернулась к прошлому. Забудь меня.

0: Теперь будет Фериза. Ваня выручил.
1: Ваня, алло, проснулся?
2: Спит, храпит на весь терем после вашей пьянки. Сбрось трубку, змей.
1: Вась, по-братски разбуди его. У меня чешуя испепеляется, я серьезно.

Вот так вот как прозвучал. Прозвучит следующая душевная композиция. Это будет Элина, точнее Алена. Песня называется «Вы не трогайте чужие раны».

0: просто учится не скинуть.
1: Теперь слушаем Кэрин, полюбила дурака.

0: Теперь будет трек немножко с юмором, потому что прозвучит трек «Шаурмичная».
1: Что самое главное в шавухе? Не просрочь.

0: Если есть, надо съесть. Вот так скажем.
1: Вот трек с юмором прозвучал от меня. Ну а следующий прозвучит вот такая вот новиночка. Нашел ее совершенно случайно. Слушаем. Трек называется «Алина». А исполнитель... Мидвой как-то пишется.

double S. Выпала роса, и ночь такая длинная. Всплывают образы, голос тихий, твоя Лина. Сегодня ровно неделя.

встреч сразу же настроишь о том, какая ты плохая. Ты плохая. Они завидуют, что мы летали. Но мы сегодня не возьмем компанию. Сегодня мы с тобой вдвоем и далее. Мои ладошки на твоей талии, да. Они сползают пощупать детали. Ну вот и пальцы правой руки чуть выше твоей поясницы. С тебя стаскиваю этот лифчик, и ты превращаешься в тигрицу.

офигенно топишь. Скочишь на мне как хочешь, но такой-то ты станешь ночью. А пока всего лишь ладошки, мои ладошки на твоей талии. И твои сомнения растаяли. Мы выключаем свет и замираем. Очередная запятая. Мои ладошки на твоей талии. И твои сомнения растаяли.

0: Сергея 72. Мама.
1: Плывет под окном луна.

листик с мамой жил. Я в горечи с нею был. Всегда я рядом был, рядом с мамой. 14 малых лет, 14 моих бед смогла мне дать ответ.

0: Наутро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Ну вот как-то так. Вот такой вот сюрпризик я вам.
1: Вот такой вот трек был. Мне вот эта версия больше нравится, потому что тут и текст оригинальный. Вот. Потому что в интернете то, что есть эта песня, у нее много очень вариаций, много разных текстов. Где-то мало куплетов, где-то меньше, где-то больше. Но вот это, я так понял, оригинальный текст песни. Ну, а я следующую песню включу. Громик и НЛО, Алена.

0: теперь мы с вами послушаем Денис Лирик «Мамина дочка». И этот трек прозвучит для Снежки. Принимай.
1: Сейчас так грустно. Мне так одиноко без тебя. Я понимаю, что в этом виновата только я сама и больше никто. Я проклинаю тот день, проклинаю ту ночь, я проклинаю себя. Я просто потеряла все в один миг. Прости меня, если сможешь. Я очень тебя люблю.

Теперь прозвучит новиночка от Влада Парфирова «Горькая судьба». Вышла буквально недавно. Слушаем.

Сейчас мне сразу тут под конец трека подоспел заказик от Снежки. Это будет профессор Лебединский тоже. Я убью тебя, лодочник. Так что слушаем. Поехали.

притихший северный город, большая граната, и я еще молод. Плывем через реку, дозорный не спит, а слева включена, громко скрипит. И тогда я взял мужика с плеча, тихонько сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом, а он все скрипел и вот так улыбался. Вижу, дозорный на слышке засек, выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за грудки и закричал: я убью тебя, лодочник!

Синее небо над головой. Гранату отняли, послали домой. Но все же я видел,

смотрю на крышу, смотрю на Аврору и вспоминаю ту давнюю пору, когда еще молод, с гранатой в руке, в предательском

Nasıl bir irritasyon? Vodka вот так. Многие, наверное, угадают, на что это перепевка. Вот, слушаем.

0: Est-ce que tu l'as mis sur mieux? Petit peu, budget. Будет трек-лиза Громик Неба.
1: Это чё, Лиза?

Теперь я поставлю последний трек на сегодня и буду с вами прощаться. Это будет Игорь Кибирев, «Цыганка». А услышимся мы с вами завтра. Надеюсь, я даже выйду со Светогорским, поэтому услышимся. А я включаю трек. Слушаем. Всем до новых встреч!

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

письма. Буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней. Любовь — загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

скрипка хоть кого состарит боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах. Придут ренирасы, дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею